под фронт, под ядр, гнезда бить не бы так, но ежели мобыть не так. Слово, як штучный мед, эрдат, холера не жить, лепший юж, здар ты будь, и чвярка на попличе, бо то всё не так, не так, не то. Но есть, ежели не то, но то о что у дьявола нам шло? О шкло?